0: 沙沙沙沙。
1: Мои Ильи, мои Григори, унди плекас мы? Ильи, ту жака.
2: Бини, мам.
1: Григори, ту фака тромпета.
2: Бини, мам.
1: Чего трек латоба, мой?

0: ша ша ша.
1: Мои Ли, мои Григори, унде плекас мы? Или ту жака?
2: Бинима.
1: Григори ту фака тромпета.
2: Бинима.
1: Что трек латоба, мой?

Mijn scenario kon zo'n vuur frikken. Ik burrata, dan kostte niemand. Kwaar wij meer als die portokale. Stel een volk, kan ons het waren. Kato te los vier, tjiki tjiki. Че съм на се експлека, ще да се реконоска мая нима дика теория, но ам номерат. Къс съм де парка къщигала лото, да я спонямат си не меш комбо. И една щилка ще шамара, и една щилка ще шамара. Същика, но я но портпика, това е вудрептати. И бирата, но коста никъ.